0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 7 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес минерал.

Кисловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Знаете, как-то любвеобильная тема сегодня пошла. Хорошо, опять новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Ого, знали об этом? Я вот впервые прочитала, сейчас вам рассказываю. Юристы объясняют, что если муж покупал подарки на общие семейные деньги, жена может потребовать компенсацию или оспорить такую сделку через суд. Ну, допустим, раз и вот неверный муженек подарил машину, тачку любовнице, а жена, конечно, была против, и все это было в браке, это получается, что это их совместно нажитое имущество. Любовницы вручили, соответственно, можно отсудить. Ну, имейте в виду, конечно, никому не рекомендую в такие ситуации попадать, но мало ли, жизнь такая, бывает всякая. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, и девочки, пишите, что вам парни дарили, вот самое дорогое. Парни, вы тоже рассказывайте, что дарили своим избранницам, любимым. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Пухосос, пухосос.
2: Вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первое танцевальное впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подождите, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, привинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере нет? Не понял. А он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Евгения Медведева сделала пластику. Об этом прямо сейчас. 26-летняя фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала как минимум одну пластическую операцию. Об этом она заявила на церемонии вручения национальной премии интернет-контента, куда пришла со своим женихом, танцором Ильдаром Гайнутдиновым. А в разговоре с журналистами Евгения объяснилась: «Я делала пластику, да, но это не связано никак с тем, что я из мира спорта. Совершенно». При этом Медведева не стала уточнять, что именно изменила в своей внешности. В августе прошлого года спортсменка уже признавалась в проведении ринопластики. Изначально она объясняла операцию медицинской необходимостью из-за сильного столкновения с другой фигуристкой на тренировке в Канаде, после которого и стало трудно дышать. На этом все. Услышимся.
0: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
8: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
9: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция Таиланда задержала гражданку России на острове Пхукет по подозрению в работе нелицензированной косметологической клиники. В ходе обыска у нее изъяли медицинское оборудование и препараты на сумму более 18 тысяч долларов, включая инъекционные средства и лекарства, часть которых запрещена к использованию в королевстве. В Аккорд рассказали о наиболее подделываемых категориях товаров в России. Среди них есть автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, ноутбуки, смартфоны и другая электроника, сообщил председатель ассоциации Станислав Богданов. Депутаты предложили ввести в российских школах факультатив по деловому и личному этикету. Инициатива также предусматривает участие родителей в занятиях и размещение в школах наглядных материалов с правилами поведения и этикета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Эдварис». 7 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 14. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июня в Ставрополь малооблачно.

0: Облачно, без осадков. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
14: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Телефон рекламной службы 900. 92.

неделе. У меня лично она началась вчера, потому что по воскресеньям у нас в рекорде выходит единственное радиошоу, в котором играет только русскоязычная музыка. Это радиошоу называется «Русский час», и вчера у нас был первый маленький юбилей. Мы выпустили 10-й выпуск этого радиошоу. Если мало ли пропустили, обязательно заходите в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», либо в группу «Рекорда ВКонтакте» vk.com/рекорд. Там у нас в аудиозаписях есть специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Послушайте вчерашний выпуск, и вы точно убедитесь в том, что в русской электронно-танцевальной музыке происходит много всего интересного. Как, кстати, и в мировой в целом. А в этом мы с вами будем уже убеждаться в ближайшие 60 минут. Вот что мы послушаем. Леони и Колонна.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Евгения Медведева сделала пластику. Об этом прямо сейчас. 26-летняя фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала как минимум одну пластическую операцию. Об этом она заявила на церемонии вручения национальной премии интернет-контента, куда пришла со своим женихом, танцором Ильдаром Гайнутдиновым. А в разговоре с журналистами Евгения объяснилась: «Я делала пластику, да, но это не связано никак с тем, что я из мира спорта. Совершенно». При этом Медведева не стала уточнять, что именно изменила в своей внешности. В августе прошлого года спортсменка уже признавалась в проведении ринопластики. Изначально она объясняла операцию медицинской необходимостью из-за сильного столкновения с другой фигуристкой на тренировке в Канаде, после которого ей стало трудно дышать. На этом все. Услышимся.
3: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27.
4: Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума рассмотрит пакет мер антифрод 2.0 по борьбе с интернет-мошенничеством сразу во втором чтении. Из законопроекта исключили ряд ранее предложенных норм, включая обязательную регистрацию на значимых сервисах через российскую электронную почту и подтверждение действий пользователей через мессенджер вместо СМС. Детский бюджет в России с 2016 года увеличился более чем на 3 триллиона рублей и достиг 3 триллионов 900 миллиардов рублей, сообщили в Минфине. Речь идет об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семей с детьми, включая различные меры социальной помощи и выплаты. В Минтрансе предложили освободить водителей от платы за уличную парковку, если оплатить ее не удалось по независящим от водителя причинам. Также предусматривается возможность внести оплату в течение суток с начала парковочной сессии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки.
11: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
12: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
13: Мам, чешется. Что делать?
14: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В «Ленте».
20: Акведы.
21: Выбраны.
22: Документы для регистрации ИП.
21: Готовы.
23: Фантастика.
21: Счет, бухгалтерия.
24: Подключены. Поехали.
25: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
26: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
27: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первая танцевальная впервые произнесли пухосос.
2: Это да. Наша заслуга, но... Нет, ну подождите, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя. Наоборот, сосопух.
3: Ну а возможно, знаете, провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет? Не понял. А он использует этого робота?
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 7 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 14. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном Обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
8: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
9: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Красота!
13: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
13: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

и об осени, потому что осенью состоится флагманский фестиваль электронно-танцевальной музыки от Радио Рекорд «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Все это будет 3 октября 2026 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. В лайнапе

делаем. Мы делаем несколько волн повышения цен. Не исключено, что в этом году будет так же, поэтому берите билеты по вкусной цене заранее. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь на рекорде. Это будут Dub Dogs и Fezzo. How does it feel? Record mix. Fast Boy, this feeling, record mix.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Евгения Медведева сделала пластику. Об этом прямо сейчас. 26-летняя фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала как минимум одну пластическую операцию. Об этом она заявила на церемонии вручения национальной премии интернет-контента, куда пришла со своим женихом, танцором Ильдаром Гайнутдиновым. А в разговоре с журналистами Евгения объяснилась: «Я делала пластику, да, но это не связано никак с тем, что я из мира спорта, совершенно». При этом Медведева не стала уточнять, что именно изменила в своей внешности. В августе прошлого года спортсменка уже признавалась в проведении ринопластики. Изначально она объясняла операцию медицинской необходимостью из-за сильного столкновения с другой фигуристкой на тренировке в Канаде, после которого ей стало трудно дышать. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X по городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
14: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета в каком магазине?
15: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
16: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91.
17: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК Армении объявил партию Пашиняна победителем выборов. Она набрала 49,81% голосов. Это дает правящей партии гражданский договор право единолично формировать правительство страны. Рост цен на удобрения после обострения ситуации в Персидском заливе может привести к снижению урожайности до 20%. Отмечается, что мировые цены на отдельные виды удобрений выросли примерно в 1,5 раза, а торговля сократилась, что ограничивает их использование в сельском хозяйстве. Бронирование гостиниц в Крым с 24 мая по 6 июня снизилось на 31%, в Севастополе на 40% по сравнению с прошлым годом. Одновременно резко выросло число отмен. Это связывает с топливными проблемами и снижением транспортной доступности региона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-21-30.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 000 баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
12: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят: ну, мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да-да-да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну, я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Да кто она такая?
2: Я говорю: ну, ты не права. Она говорит: возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну, сначала я ей нахамил. Она сказала, что ей это не нравится. Я объяснил ей, почему. Но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вы

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 7 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 14. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 8 июня в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57-1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
9: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
10: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57-1 и Кулакова 26А-2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
10: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Телефон рекламной службы.

классных радиошоу с электронной танцевальной музыкой. Давайте прямо сейчас расскажу вам о нашем расписании на ближайшие часы. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее эфир забирает Тим Вокс с традиционным шоу «Рекорд Пати». В 11 вечером он же, Тим Вокс, проведет для вас шоу «Рекорд Релиз», в котором мы играем самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Ну а в полночь в эфире будет наш легендарный DJ Фил с радиошоу «Трансмиссия». Оно будет идти 2 часа, а следом за ним DJ Кефир, тоже наш резидент, раздаст классную хаос-музыку с приятным летним вайбом. Следите за эфиром обязательно. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в эти ближайшие 60 минут. Это будут DJ Smash, Bambi, Record Mix. Fisher & Tones & Die, Favor, Record Mix.